Я ворветта ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мота куван сатунаисен. Сете сите кескусте, ет велволисурен тунтеста, санот кайки мида имене теке. Tulisi tehdä